0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

0: радио Ваня ближе и роднее.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Фаня». Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме подвели итоги голосования за благоустройство территории. В Госдуме объяснили причины роста числа самозанятых. Эксперты указали на рост числа рыжих людей. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме подвели итоги голосования за благоустройство территории, пишут СМИ-44. В областной столице пока побеждает проект о благоустройстве пляжа на реке Кострома вдоль Речного проспекта. За него проголосовали около 7000 человек. В лидерах также Шарья и Волгореченск. Напомню, в голосовании могут принять участие все граждане старше 14 лет. Пожилым людям и жителям региона, у которых нет доступа в интернет, определяться с выбором объектов помогут волонтеры. Они работают в специальных информационных точках на территории общественных пространств, а также на массовых мероприятиях. Проекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов в каждом муниципалитете, будут благоустроены в следующем году. По итогам голосования в Костромской области благоустроят еще 28 общественных территорий. Число самозанятых в России за прошлый год выросло почти на 27%, что свидетельствует о переходе этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда, пишут «Известия». По словам депутатов, ключевую роль в росте популярности сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Регистрация занимает несколько минут, не требует посещения налоговой, сдачи декларации и использования кассовой техники. Депутаты также отмечают, что ставки составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% с компаниями, а при отсутствии дохода обязательные платежи не взимаются. В настоящее время самозанятость активно используется в сферах услуг, строительства, перевозок, аренды жилья и креативных индустрий, формируя отдельную нишу проектной занятости. Рыжеволосые люди заполняют мир из-за эволюционного преимущества, пишет Лента.ру. Научные сотрудники изучили ДНК около 16 тысяч древних человеческих останков и более 6 тысяч ДНК современных людей, живших в Западной Евразии и Ближнем Востоке, чтобы проследить, какие генетические варианты становились более распространенными в популяции на протяжении тысячелетий. Всего исследователи обнаружили около 500 генетических вариантов, которым естественный отбор благоприятствовал в разное время. Среди них в том числе оказались гены, связанные с рыжими волосами. Специалисты считают, что около 4 тысяч лет назад частота этого гена в европейской популяции начала заметно расти, не останавливаясь, из-за чего через несколько десятков лет рыжий цвет волос может стать доминантным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 6 мая, а значит, отмечается День Конституции в Республике Тыва, День герба и флага в Москве и Москвы, естественно. Международный день против диеты. Прям мой праздник. Сижу на трех диетах, одной не наедаюсь. И День напитков, о которых нам расскажет профессор Акопов.
1: Да, с удовольствием. Значит, ребята, поскольку у нас в главе угла ЗОЖ и ПП. Сегодня говорим о безалкогольных напитках из разных стран. Апфельшорле – популярный немецкий безалкогольный напиток, который готовится из газированной воды и яблочного сока. Из-за того, что сок разбавляется газировкой, он получается более освежающим и менее сладким.
0: Ты представляешь? А я вишневый так разбавляю.
1: Да.
0: Оказывается, как это называется?
1: Апфельшорле. Но я так понимаю, что апфель – это яблоко. Как apple по-английски.
0: Да. Получается, если у меня вишня, то вишня-шорле. По-русски.
2: Что, вишня-шорле – это?
1: Слушай, я тут зашел в киоск рядом с домом, смотрю, крупная такая громадная таджикская, не женщина, а это черешня. Я говорю, сколько стоит килограмм? Ну, вы приготовились? Я такой, да, пожалуйста, я мужественный человек, я приму любую. 4000 рублей.
0: Вот. Я еще от корюшку не отошла, да уже черешня пошла.
1: Ага. Дальше. Атоле. Горячий напиток. Атоле из кукурузной муки из Мексики. Распространен в Центральной Америке. Атоле принято пить на завтрак. Его способ приготовления достаточно любопытный. Берется мука с молоком. Туда добавляют тростниковый сахар и корицу. Доводят до кипения, а после, когда напиток станет достаточно густой, добавляют немного ванили. Потом все тщательно перемешивают и оставляют остужаться до следующего утра.
0: Ой, все вот ваши эти смузи, весели.
1: Ласси. Волшебство прямиком из Индии. Напиток особо подходит под индийский влажный климат, жаркий. Самый простой вариант приготовления ласси такой. Кладут взбитую смесь йогурта, воды, соли и специй, плюс семена кумина. Кумин – это зира у нас еще называется.
0: И не отходят далеко от клозета.
1: Значит, ну, это все в какую-то емкость, да, и все это перемешивается. Также существуют более сладкие версии с добавлением фруктов, меда. Чаще всего подают напиток в глиняной посуде. Так эстетичнее и просто вкуснее так пить.
0: Можно я сейчас обращусь ко всем владельцам кофейных автоматов? У вас раньше, друзья, была такая кнопочка, где было написано «бульон». Вы можете ее вернуть?
3: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.
4: Я

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовое оборудование, котлы, водонагреватели, радиаторы отопления и многое другое по очень выгодным ценам. Весь февраль и март скидки 7%. Участников СВО до 20% на весь ассортимент. Кострома, улица Пушкина, 43/102, телефон 302-132, код города 49-42.
3: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
2: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже очень даже тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
10: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, лето все ближе и ближе, погоды все теплее и теплее. В Санкт-Петербурге уже на следующей неделе плюс 20 обещают. А это значит, раздеваться будем, товарищи. И вот кто что оголит из-под одежды, это сразу же покажет, чем занимался всю зиму. То ли сальцо наедал, то ли наоборот сбрасывал. Вообще все же готовятся к лету. И все же нет-нет досидели на каких-нибудь диетах. В чем-то себя ограничивали. Вот об этом-то мы и решили сегодня поговорить. А давайте друг с другом поделимся годными лайфхаками. Ну, предположим, перестал есть печеньки, талия стала на 3 сантиметра уже. Или, например, я знаю такое, стал есть сало и сливочное масло, и талия стала на 8 сантиметров уже, казалось бы. А вот так вот человек на жирах сидел-сидел, и свой жир сбросил.
1: Да, ну, естественно, мы помним, что диета в переводе с древнегреческого – это образ жизни, поэтому то, что некоторые воспринимают как некое временное ограничение, это не более чем миф и довольно серьезное заблуждение. Уж если садиться на диету, то, так сказать, надолго, а лучше навсегда.
0: Да, ограничить себе какой-то, определить список продуктов, которые вам по душе, и из них составлять интересные блюда. Хотя, конечно, в последнее время делать это все сложнее и сложнее. Предположим, мне нравится средиземноморское питание, но...
1: Да, мы знаем, мы тоже поклонники.
0: Но оно же как крыло самолета в нынешние времена. Соответственно, знаешь, в последнее время все чаще получается, как из того анекдота, спасибо большое, значит, да, письмо в журнал. Нам очень понравился ваш рецепт из креветок и авокадо. Правда, креветки мы заменили.

0: заменили на сало, а авокадо на картошку. Ну, рецепт изумительный. Поэтому я вот, например, вчера чем занималась? Я делала котлеты из минтая. Да, не из щуки. Тоже рыба. И неплохая, кстати, как выясняется. Хотя, помнится, в Советском Союзе у нас минтай ели кошки.
1: Ты знаешь, что я с большим удовольствием жарю себе этот самый минтай, просто в брусках его покупаю, обваливаю.
0: Ну и так тоже, да.
1: Ну, то есть, я вчера максимально просто.
0: Я решила разнообразить рацион. Что, хочешь минтаевый фарш купила? Охлажденный, не замороженный.
1: Ну, кстати, да. Вот я тоже иногда так делаю, правда... Ну, помимо каких-то элементарных обычных специй, естественно, я всюду кладу хмель и сунели, и в чай тоже, и в кофе. Да-да-да. Так вот, в минтаевый фарш я обязательно кладу свеженарезанный укроп. Это очень ароматно, это очень вкусно.
0: Класс.
1: Котлеты получаются
0: чудесные. Так, ну как это мы вот с диет на еду опять перешли?
1: Ну, вот, да, ну,
0: значит,
1: вот
0: друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и рассказывайте о своих диетических экспериментах. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер», ну, естественно, от «Радио Ваня».
2: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
3: Солнце тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, звезды на вашей стороне. Можно действовать решительно, но аккуратно.
2: Овны, женщины, отношения с близкими стабильны. День подходит для совместного отдыха и откровенных бесед.
1: Тельцы, мужчины, вас ждет успех в профессиональной сфере. Возможен карьерный рост.
2: Тельцы, женщины, отношения с любимым наладить удастся тем, кто готов признать свои ошибки.
1: Близнецы, мужчины, лучше поберечь себя, отложить сложные дела и быть экономнее.
2: Близнецы, женщины, найти общий язык с любимым вам будет трудновато, но при большом желании, возможно.
1: Раки, мужчины, есть вероятность, что именно сегодня вы получите интересное деловое предложение.
2: Раки, женщины, критику в свой адрес принять будет очень нелегко, но надо.
1: Львы, мужчины, может быть, не слишком продуктивны, но при этом удачный день.
2: Львы, женщины, вполне возможно начало серьезных романтических отношений.
1: Девы, мужчины, у вас благоприятная финансовая ситуация, вероятны крупные денежные поступления, дорогие подарки.
2: Девы, женщины, а вам хорошо покупать вещи и для себя, и для близких, они ваш выбор ценят.
1: Весы, мужчины, вам надо быть внимательнее к родственникам, особенно представителям старшего поколения, будьте терпимее.
2: Весы, женщины, не стоит распоряжаться бюджетом семьи единолично, лучше обсудить траты совместно.
1: Скорпионы, мужчины, ни в коем случае не ставьте перед собой цели, которые невозможно достичь.
2: Скорпионы, женщины, хороший день для общения в семье. Расскажите о ваших планах, вас поддержат.
1: Стрельцы, мужчины, вы сможете избежать потерь, если не поддадитесь на соблазны и провокации.
2: Стрельцы, женщины, у вас есть недоброжелатели. Желатели, и они очень коварны. Вам придется найти в себе силы им противостоять.
1: Козероги, мужчины, звезды рекомендуют быть осторожнее в делах и не делать резких движений.
2: Козероги, женщины, если вы почувствуете, что с любимым не договориться, переведите разговор на другую тему. Позже вы придете к согласию по этому вопросу.
1: Водолеи, мужчины, у вас вероятны денежные поступления, которыми вы мудро распорядитесь.
2: Водолеи, женщины, вы не понимаете любимого человека, но звезды советуют не паниковать. Скоро все прояснится и наладится.
1: Рыбы, мужчины, доверяйте себе, и все сложится наилучшим образом.
2: Рыбы, женщины, не скупитесь на проявление благодарности и добрые слова. Чем больше их будет, тем лучше будет ваше настроение.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Это песня простая, чтобы каждый растаял.
3: Варвара, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня среда. И вы нам рассказываете про диеты, которые вам помогли стать лучшей версией себя, хотя бы что касается внешности.
1: Нет, кстати, я бы хотела, чтобы люди еще рассказывали о тех диетах, которые не то чтобы не помогли, а даже навредили, но чтобы другие не попались.
0: Вот это обязательно тоже нужно делать. Виталий Дуков отметился в Максе, который у нас канал там так и называется, Радио Ваня. На диете, конечно, никогда не сидел, ну, мужчина брутальный, но в еде все же ограничился. Результат минус 9 килограммов за месяц.
1: Вау!
0: Вот теперь, что конкретно ограничил Виталий? Ем все то же самое, только в меньших количествах. Ну, тут вспоминается знаменитая легендарная фраза нашей супербалерины Майи Плисецкой. Чтобы похудеть, да, чтобы держать себя в форме, нужно есть просто на пол ведра меньше.
1: Еще одно сообщение от Дианы Кашаевой. А я худею по приложению. Вбиваю туда продукты, граммы, и все готово. Передайте привет Брянску. Брянск большой, огромный, вот такенный, сочный привет.
0: Мне сейчас представился, когда вот Диана описывала, какой-то огромный блендер, куда кидается всякая вкусная еда, потом нажимается кнопка, и вот это вот...
1: Смузи. Пельменный смузи.
0: Смузи с пельмени с борщом.
1: Вкусненько. Ой, невозможно. Я, кстати, хочу признаться в содеянном. Буквально вчера ко мне приезжала девочка Маша. Ее мама делает замечательные грибы. И Маша должна была привезти мне две банки...
0: груздей?
1: Да. И еще должна была привезти банку рыжиков. Но с рыжиками случилась неувязочка. Вернее, даже, да.
0: Они ну, так, спрятались от
1: они,
0: Маши?
1: Да, они, в общем, считай, закончились. И поэтому я тебе вторую банку не принесла груздей. Хотя должна была, но я не смогла, потому что вчера я сожрала одну в одно лицо. Маша, спасибо.
0: Рецидивист.
1: Леш, прости, но Маша наверняка привезет еще обязательно, может быть, чуть попозже.
0: Уловлю на слове.
1: В общем, я вчера сорвалась со всех диет, с которых каких только могла, благодаря груздям, и просто простите меня, пожалуйста.
0: Просто у тебя был вторничный читмил, это нормально.
1: Да, грибной читмил у меня был. Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте Радио Ваня, в наш телеграм-канал Радио Ваня FM и в нашу группу в Максе Радио Ваня, и пишите, как вы сорвались, не доели, или наоборот, нашли для себя какую-то такую вот, такое направление пищевое в жизни, что готовы всегда
0: поесть.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: Реклама. Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу: Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
8: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Стало известно, как в Костроме пройдет 81-я годовщина Великой Победы. Россиянам назвали минусы солнечных квартир. Легендарного американского рэпера накормят северным деликатесом в российском регионе. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Патриотические и памятные акции в честь Дня Победы пройдут в течение недели по всей Костромской области, пишут СМИ 44. Главные торжества продлятся 3 дня и охватят разные локации города. Мероприятия начнутся 7 мая в 12:00 с открытия Центра культурного развития в микрорайоне Давыдовский. В этот же день для костромичей и гостей города проведут акцию «Сад памяти» в разных точках города, организуют полевую кухню с солдатской кашей, а также покажут тематические кинопоказы. 8 мая главным событием станет акция «Венок Победы». Она пройдет в 6 вечера на набережной Волги у причала номер 2. 9 мая с утра и до вечера у Вечного огня будет проходить вахта памяти. На площади Мира состоится молебен и возложение цветов к монументу славы, а рядом с площадью развернутся интерактивные площадки для жителей и гостей города. Ну и завершит день большой концерт, который продлится до 8 вечера. Если квартира находится на солнечной стороне дома, свет может испортить ремонт, поменять цвет мебели, обоев и дверей, пишет газета.ру. Эксперты уточняют, что светлые оттенки мебели переносят солнечные лучи лучше, чем темные, а больше всего от света могут пострадать двери, которые находятся напротив окна. При ремонте необходимо обращать внимание на характеристики светостойкости материалов, советуют они. Для солнечной комнаты лучше выбирать обои значения 6, 7 или 8, а также плотное виниловое или окрашиваемое покрытие с пигментом, рассчитанным на световую нагрузку. Эксперты также советуют закрывать окна с солнечной стороны шторами, а также периодически передвигать в комнате мебель и ковры. В четверг, 7 мая, легендарный американский рэпер Фло Райда даст концерт в Новосибирске, пишет Лента.ру. В городе знаменитость угостят сибирскими пельменями, строганиной и чаем с вареньем из шишек. И кроме того, его планируют познакомить с русской баней. Сразу после концерта рэпер улетит в Нью-Йорк. Там у него запланировано следующее выступление. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Баня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Лето не за горами, а значит, пора поговорить о диетах, ну или вообще об образе жизни, который вы ведете для того, чтобы выглядеть замечательно. Обо всем об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в канале «В Максе Радио Ваня». Оттуда сейчас начну читать сообщения, но прежде скажу, что автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку-шоппер от «Радио Ваня». Лилия Мелина, возможно, это будет она. «Я готова к лету. Минус 30 килограммов. На лицо минус 10 лет. Кто молодец? Я молодец. Все реально, ребята. Главное, сильно захотеть. Лилия, очень бы хотелось все-таки какой-то небольшой рецептик вот этого вот вашего чуда, да, потому что просто сказать, что я похудела, потому что питалась солнечной энергией, мало».
1: Мария Рочева в группе «Радио Ваня» ВКонтакте решила ограничить себя в хлебе. Очень быстро перестала есть вторые блюда и даже суп. Вместе с хлебом. Вместо хлеба появились хлебцы, полнотой я никогда не обладала, ну и тут умудрилась похудеть. Даже пошла к врачу, чтобы понять, а что ты похудел-то? А потом только поняла, что всему виной был хлеб, который, ну, собственно, вот мешал правильному метаболизму. Да.
0: Прямо скажем, он сейчас в магазинах не самый полезный, он не такой, который был в Советском Союзе.
1: Нет.
0: Эти все консерванты, они, знаете, или консервируют, и жирок на боках. А, Анечка, привет с Селигера. Убрала алкоголь, мучное, добавила 4 раза в неделю спорт дома, минус 5 килограммов за месяц. Это вот для тех, кто говорит, что у меня на зал денег нет. Вот человек дома занимается.
1: А Екатерина Сергеевна, на диетах не сижу, я ем все, что захочу, пишет Катя нам в...
0: Хвастается, я бы сказала.
1: В группе «Радио Ваня» ВКонтакте, да. А, вешу сейчас 104 кг, и мне пофиг вообще на чужое мнение. Ну, да, поклонников у меня нет, ну и не надо. Главное, что глаз не дергается, когда колбасу или булочку в магазине вижу. Понятно?
0: Я знаю столько девушек, соточка плюс с поклонниками, дело вообще не в весе.
1: Нет.
0: И дело в какой-то внутренней, видимо, внутреннем состоянии, когда ты сам себя любишь, и тебя другие тоже начинают любить. Еще одно сообщение от Сергея. Привет, батарейки. До обеда я ем все. А потом только вечером коктейльчик. За полтора месяца минус десяточка. Привет, Жуковке, Брянская область, Жуковке. До обеда многие едят все, и даже шоколадки, и конфетки. Тут главное, какой коктейльчик. Ну, видимо, протеиновый может быть какой-то. И некоторые предпочитают смузи, например, из кефира с огурцом. Представляешь, такая вот...
1: Да, я знаю людей, которые предпочитают ёрш, но это уже не относится к диете.
0: Это относится, да, к не очень правильному образу жизни. И можно я еще одно сообщение от Лизы прочитаю?
1: С удовольствием.
0: Доброе утро, батарейки. Диету я не пробовала, но хочется передать привет Ельцу. Ну, человеку хочется, как я могу отказать?
1: А если очень хочется, то можно.
2: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
1: Реклама.
5: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
7: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
8: В мире здоровье помогут мне, не оставят болезни наедине. Я доверяю им вполне, расскажу об МРТ и о всей гастроне.
9: Клиника «Мир здоровья» ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
10: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
11: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на Радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже очень даже тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, среда, вы рассказываете нам о диетах, эффективных и, может быть, даже в какой-то момент опасных. Например, в группе радио Ваня ВКонтакте отметилась Людмила Морозова. «Я поставила весы», пишет Люся, «около холодильника. Когда я хочу что-нибудь, ну так откровенно, сожрать вечером, подойду, встану на весы, и желание как-то отпадает. Стоят уже 3 дня, результат минус полторашка». Минус 1,5 килограмма.
1: Я поняла. Ну, ты же понимаешь, что советский человек, да, и ребенок может подумать, когда слышит слово «полторашка».
0: Да, конечно, и не только ребенок, но и взрослые тоже.
1: Камила, да. Камила Губайдулина, а я в этом году сильно похудела во время православного поста. И с мая начала утром бегать на голодный желудок, так эффективнее вес уходит. Но бег легкий, максимум минут 20-30, всем красоты и стройности. Девочки, мальчики, вы когда вот пишете, да, что у вас достигли каких-то результатов, вы вот как Камила и как Люда рассказываете в подробностях, потому что просто сказать, что я похудела к лету на минус 30, это вот маловато. Надо все-таки людям давать возможность воспользоваться вашим опытом.
0: Ксюша в Максе отметилась: каждые полмесяца сижу на специальной диете, основанной на детском питании. Ну и, собственно, вот ежемесячно теряю примерно 4 килограмма.
1: Это вот к тому же вопросу. А какая это такая диета на детском питании? Какое конкретно детское питание вы употребляете? Потому что детское питание бывает овощное, там, фруктовое, а бывает мясное. И если вот так вот полмесяца на нем сидеть, то взрослому нормальному человеку, знаете ли, надо зарабатывать, ну, как-то вот...
0: Ну,
1: поболее.
0: Да, ты знаешь, я могу предположить, думаю, что это процентов на 95 верно. Во-первых, все сладкие консервы для маленьких деток, они не очень переслащены. Вернее, вообще они почти не сладкие. И, соответственно, мясные паштеты тоже в этих баночках, которые... стоят просто на вес золота.
1: Да, они,
0: они, соответственно, не пересоленные, конечно.
1: Да, поэтому я их подсаливаю. Ну, такой, знаешь, хитрый.
2: Чесночка туда
1: выжать. Да-да-да, майонезик.
2: Майонезик. И с хлебом.
1: Сергей, милые батарейки, передайте, пожалуйста, привет моему любимому зайцу, главному диетчику всех времен и народов. Я так понимаю, Сережа, Сережу заяц за горло взял и похудел быстренько.
0: Да, он покусал его.
1: Откусил ненужное, бачок.
3: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: свяжем наши ручки.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про диеты, готовимся к лету, и вообще к лучшей жизни и к лучшей версии себя. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» вы можете оставлять сообщения по этому поводу в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе. Также можете отметиться. У нас тут целых две, Александр и Александра. Что Александр с декабря отказался от мучного, сладкой воды, компотов, соков, стал есть меньше порций и в результате со 105 килограммов похудел до 90. Привет АО ВАД в Крыму, пишет Александра. И Александра сейчас сидит на диете кефир, овощи, фрукты, вареная кура и рыба. Гречка минус 10 килограммов. Потом 3 дня передышки и... Плюс 2 килограмма, пишет
2: уже
1: Саша.
2: Можно пельмени с хлебом и с майонезом, естественно. Как мы любим. Мила Страхова ВКонтакте пишет: я ем все, что мне нравится. Главное, сколько. Вот сейчас нажарю блинов, 12 штук на двоих. Один съем на завтрак, второй на обед. Худею медленно и верно. Ненадолго, а прям так вот навсегда наклеила на весы цифру идеального веса, к которому стремлюсь. И все идет по плану. Пожалуйста, посмотрите. Вот в подтверждение здесь фотография. Мила у нас попирает своими ножками стройными весы. И, судя по всему, добьется. Конечно, не так быстро, как хотелось бы.
1: А не надо быстро.
2: Не надо.
1: Чем быстрее теряешь вес, тем быстрее потом обратно его наберешь. Вот у нас нам тут предлагают особую диету. Наталья, передайте, пожалуйста, привет поселку Палех. Приходите к нам за пирожками, будем худеть вместе. Там какие-то, видимо, волшебные пирожки у Наташки.
2: Это знаменитые палехские пирожки.
1: Пироги для похудения.
2: В шкатулках, да, расписные, да. А Татьяна Черемных ВКонтакте: как только я решаю ограничить себя в употреблении какого-либо продукта...
1: Алешка, тебя заживала.
2: Но у меня все, у меня уже слюна пошла, потому что я стал думать о еде. Значит, как только вот Таня думает, в чем бы себя ограничить, хочется именно его, вот этот продукт, с непреодолимой силой как можно чаще. Так что лучше ограничивать размер порции, действительно. От чего я легко отказалась, так это от сахара. Попробовала и поняла, что чай и кофе гораздо вкуснее без него. А еще их лучше заваривать.
1: Да, а я вот когда в кофе добавляю хоть какую-нибудь сладкую субстанцию, даже не сахар, чуть-чуть буквально, даже, я не знаю, на кончике
2: сиропа
1: ножа.
2: Сиропа какого-нибудь.
1: Мне кажется, что я сейчас слипнусь. Вот насколько я отвыкла от кофе с подсластителями, что не могу его воспринимать. Я не чувствую ничего, кроме сахара в этом кофе. Поэтому да, вот такой вот я человек. Но очень люблю чебуреки. Без сахара, естественно.
3: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Друзья, дорогие, уже в следующем часе вы сможете поучаствовать в нашей викторине и получить крутейшие призы.
1: Для этого запишите телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812.
0: Дозванивайтесь и правильно отвечайте на вопросы. Еще раз, телефон эфира 325-696, код города 812.
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украин 125-47-4-05-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтонское шоссе, дом 2.
3: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Юный Костромич вошел в тройку сильнейших на чемпионате области по шашкам. В Госдуме напомнили о необходимости регистрации теплиц на даче. Россиянам назвали лучшие наряды для выпускного. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершился чемпионат Костромской области по русским шашкам, пишут СМИ-44. Участниками соревнований стали как опытные спортсмены, имеющие звание кандидатов в мастера спорта, так и самые юные любители стратегии, которым едва исполнилось 10 лет. Особый резонанс вызвало выступление в чемпионате среди мужчин. Уверенную победу здесь одержал Костромич Александр Тихомиров. Но главной сенсацией стал 9-летний Егор Шайдаков, самый юный участник турнира. Воспитанник Костромской спортивной школы номер 10 показал результат в 10 очков и по дополнительным показателям занял второе место, обойдя многих именитых соперников. Среди женщин чемпионкой региона стала костромичка Юлия Рябинина. Серебро увезла в Судиславский район Анастасия Барышева, а бронза досталась дебютантке соревнований Марине Смирновой из Костромского района. Если теплица стоит на капитальном фундаменте и переместить ее без разрешения нельзя, она считается объектом недвижимости, пишет газета.ру. О начале ее строительства нужно уведомить администрацию, а затем зарегистрировать право собственности в Росреестре. Теплицы на металлических дугах, которые легко разбираются, регистрировать не нужно, отмечают депутаты, так как это временное сооружение и закон не обязывает владельца его оформлять. Но в случае, если уже поставили фундамент, подвели отопление, водопровод или стационарное электричество, такая теплица попадает в категорию недвижимости и лучше ее зарегистрировать. Кроме того, теплицу нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от границы соседнего участка. Редактор моды La Moda назвала россиянам самые актуальные наряды для выпускного вечера, пишет Лента.ру. По словам эксперта, в текущем сезоне наблюдается глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м годам, которым характерны акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и кич, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты и высокий ворот. Эксперт также дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. В первую очередь она рекомендует обратить внимание на ткани. Чем она более матовая и плотная, тем благороднее она выглядит. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 6 мая, а значит, отмечается День Конституции в Республике Тыва, День герба и флага в Москве и Москвы, естественно. Международный день против диеты. Прям мой праздник. Сижу на трех диетах, одной не наедаюсь. И День напитков, о которых нам расскажет профессор Акопов.
1: Да, с удовольствием. Значит, ребята, поскольку у нас в главе угла ЗОЖ и ПП, сегодня говорим о безалкогольных напитках из разных стран. Апфельшорле – популярный немецкий безалкогольный напиток, который готовится из газированной воды и яблочного сока. Из-за того, что сок разбавляется газировкой, он получается более освежающим и менее сладким.
0: Ты представляешь? А я вишневый так разбавляю.
1: Да.
0: Оказывается, как это называется?
1: Апфельшорле. Но я так понимаю, что апфель – это яблоко. Ну, как apple по-английски.
0: Да. Получается, апфель. У меня, получается, если у меня вишня, то вишня шорле. По-русски.
2: Что, вишня шорле – это
1: Слушай, я тут зашел в киоск рядом с домом, смотрю, крупная такая громадная таджикская, не женщина, а это черешня. Я говорю, сколько стоит килограмм? Ну, вы приготовились? Я такой, да, пожалуйста, я мужественный человек, я приму любую. 4000 рублей.
0: Вот. Я еще от корюшку не отошла, да уже черешня пошла.
1: Ага. Дальше. Атоле. Горячий напиток. Атоле из кукурузной муки из Мексики. Распространен в Центральной Америке. Атоле принято пить на завтрак. Его способ приготовления достаточно любопытный. Берется мука с молоком. Туда добавляют тростниковый сахар и корицу. Доводят до кипения, а после, когда напиток станет достаточно густой, добавляют немного ванили. Потом все тщательно перемешивают и оставляют остужаться до следующего утра.
0: Ой, все вот ваши эти смузи, кисели.
1: Ласси. Волшебство прямиком из Индии. Напиток особо подходит под индийский влажный климат, жаркий. Самый простой вариант приготовления ласси такой. Кладут взбитую смесь йогурта, воды, соли и специй, плюс семена кумина. Кумин – это зира у нас еще называется.
0: И не отходят далеко от клозета.
1: Значит, ну, это все в какую-то емкость, да, и все это перемешивается. Также существуют более сладкие версии с добавлением фруктов, меда. Чаще всего подают напиток в глиняной посуде. Так эстетичнее и просто вкуснее так пить.
0: Можно я сейчас обращусь ко всем владельцам кофейных автоматов? У вас раньше, друзья, была такая кнопочка, где было написано «бульон». Вы можете ее вернуть?
3: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
4: Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на Радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже очень даже тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, продолжается наше посадочное безумие. Вершки и корешки снова в эфире. Я вершок, Алёшка корешок. Ну или можно наоборот, это уж как захотите. Что выберете, как говорится. Вам всего-то лишь необходимо зайти куда-нибудь за угол, взять телефон и набрать нам.
2: В обстановке строжайшей секретности.

0: 96, код города 812.
1: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и радио.

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, это Радио Ваня. Меня зовут Алексей, рядом со мной Варвара. Как вас звать, величать?
1: Елена.
2: Елена, очень красивое имя. Вы из какого города, Елена?
1: Тольятти.
3: Как у вас там погода?
1: О, у нас даже, я не знаю, Ташкент, не Ташкент. Вчера было на солнце 31.
3: Ого. Леночка, а чем вы занимаетесь?
1: Да на работе.
3: Ну, понятно, работа в чем заключается?
1: Да в цифрах.
2: Бухгалтер, видать.
1: Нет, сейчас это так уже не называют. Уже по-другому. Сейчас все по-европейски.
2: А как?
1: Специалист широкого профиля. Но это не пишет, но пишет специалист.
2: Это на самом деле бухгалтер по-европейски, точнее сказать, по-немецки. Это немецкое же слово. Ну, да. Хорошо, да.
3: Леночка, дорогая, так а вы вообще любите растения всячески разные сажать, удобрять?
1: Очень, очень. Вот я сейчас сижу как в галерее, в оранжерее. У меня на столе, на подоконнике.
3: Ну, расскажите о вашей гордости коллекции.
1: Гордость?
3: Ну, предположим, вот тещин язык.
1: Женское счастье.
3: Женское счастье. Красивый, да?
1: Да.
3: Цветет, наверное?
1: Цветет, правда. Выкинул цветок. Белый, лодочка. Только запах не очень.
2: Ну, попрыскать его живаншиш будет там.
3: А вот такое оно женское счастье, знаешь, иногда пахнет не очень. Лен, смотрите, сейчас, значит, будет что происходить. Мы вам дадим на выбор, да, два направления. Вершки и корешки.
2: Потом я задаю вам вопрос, предлагаю три варианта правильного ответа. Ну, вы, пользуясь своей интуицией и глубоким знанием ботаники, подбирайте оптимальный. Готовы?
1: Угу. Готовы.
2: Отлично. Что тогда вот у нас будет с вами? Вершки, корешки?
1: Вершки, наверное.
3: Вершки, отлично.
2: Давайте. Итак, Леночка, в известной сказке «Вершки, корешки» мужик отдал медведю вершки от какого овоща? И, внимание, вопрос.
3: Ответы?
2: От картошки, от морковки или от репы?
1: Я думаю, третий вариант.
3: Абсолютно верно. Медведь получил лопухи репы. И был, конечно, не очень этому счастлив. Вы хорошо знаете детские сказки. Ну и в этот раз вам это помогло. А это значит, что именно вы, Лена, получаете набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус». Целых две банки приедут к вам в Тольятти, и ваша оранжерея станет еще пышнее, жирнее и сочнее. Вы рады?
1: Очень. Пуще прежнего станет. Очень.
2: Дорогая Леночка, у вас есть уникальная возможность передать приветы коллегам, друзьям и просто любимым людям.
1: Хочу передать привет всему городу Тольятти. Погода такой же солнечная, но градус чуть пониже.
3: Давайте свои градусы нам. У нас тут в Петербурге как раз немножечко не хватает. Буквально капельку.
1: Забирайте 10.
2: Десяточку, 10. Нормально, хорошо, спасибо. Шикарный расклад.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 6 мая, в народном календаре значится эта дата как Юрьев день. И не только Юрьев, и Егорьев, и кого только там нету в этом списке.
2: Ну, там есть еще и знаменитый Юрик, это то же самое имя. Там есть итальянский Джорджо, испанский Хорхе, а британский Джордж.
1: На Руси именно с Юрьева дня традиционно стартовали полевые работы. Крестьяне выходили на уже засеянные участки, служили молебны и кропили землю водой святой, чтобы задобрить природу и получить урожай хороший. В народе бытовало множество поговорок. Ой, как я люблю народные поговорки! Они были, естественно, связаны с этой датой. Так вот, смотрите, первая поговорка. Егорий с теплом, а Никита с кормом. Уж Никита еще какой-то там был, вот, присоседился. Или еще. Сей рассаду на Егория будет щей вдоволь. До Егория, да. Или в Юрьев день только ленивая саха не выезжает. Эти пословицы хорошо отражают важность этого дня для деревенского быта.
2: Да, и они, видите, выполнены в прозаической форме для того, чтобы рифмы не отвлекали крестьян от понимания сути.
1: А еще можно ругаться. Саха ты ленивая, например, да? Ну, чтобы...
2: Ну, это на самом деле просто от избытка чувства, от любви.
1: Особая роль в празднике отводилась утренней росе. Mm-hmm. Люди верили, что в этот день она наполняется необыкновенной целебной силой. И чтобы обрести здоровье и прибавить сил, бабы да мужики да дети выходили в поле и катались по влажной траве. С другой стороны, не советую это делать, как минимум в Ленинградской области. В этом году у нас активизировались клещи. Да так активизировались, что я всерьез задумалась о помповом распылителе и специальной жидкости для того, чтобы свои дорогие 10 соток обойти и опрыскать от этих вредителей.
2: А что касается черты города, то не стоит ходить босыми ногами по росе ваших придомовых всевозможных участках, потому что именно там скапливается наибольшее количество солей и тяжелых металлов.
1: Ой. А еще в Юрьев день на Руси чествовали домашних животных. День называли рождением скота. Скота, собаки, у кого кто.
2: Скота-собаки.
1: Очень их вкусно кормили и вычесывали вот этих. Мою, кстати, надо вычесывать, она линяет. Ой, страшное дело, я сейчас про собаку. Конечно же, не забывали о пастухах, которые заботились о стаде. Их приглашали к столу, угощали яичницей, одаривали отрезом ткани да деньгами.
2: Ишь ты!
1: Ух ты! И весь праздник деревня встречала шумно, весело, с песнями, хороводами, общей радостью. Так в деревню захотелось.
2: Да.
1: Аж зубы сводит.
2: Особенно в среду.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
3: Мне так

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Привет, это «Батарейки».
5: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
4: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
5: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
4: Пожелаем зеленому легкой посадки.
6: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
4: Посадил дед репку, и мы сможем.
6: Партнер проекта Терравита. Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения Терравита. Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
7: О, Нордпалп.
8: Реклама. Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?
10: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант. Ты меня променял на камушек, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Пивоварова и Акопов. Сами. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Более 40 тысяч костромичей научились оказывать первую помощь. В России появился спрос на ничего не делание среди туристов. Опрос показал самый любимый предмет российских школьников. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается реализация программы по обучению жителей оказанию первой помощи, пишут СМИ-44. За 3 года действия программы основам оказания первой помощи планируется обучить большую часть населения старше 14 лет. В перечне состояний, при которых допустимо оказывать первую помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания, кровотечение, травмы и ожоги. Костромичи могут выбрать наиболее удобную для себя площадку, дату и время. Например, в библиотеке номер 5 в микрорайоне Якиманиха занятия организованы каждый вторник с 14 до 17 часов. В центре внешкольной работы «Беркут» на Кинешемском шоссе жителей ждут по четвергам с 5 до 8 часов вечера. В гимназии номер 25 в микрорайоне 1 Давыдовский уроки проходят по средам с 5 до 7 вечера. Летний сезон этого года в российском внутреннем туризме демонстрирует устойчивый интерес к спокойному отдыху, оздоровительным программам и поездкам в малые города, пишут «Известия». Прежде всего, это тренд на ничего не делание, указывают специалисты. Люди, уставшие от городского шума, ищут тишину и восстановление. В рамках этого направления россияне чаще выбирают небольшие тихие пляжные отели без лишней суеты, в частности на курортах Сочи и Анапы. Еще одним заметным трендом стали поездки в малые города. В них туристов привлекает аутентичная архитектура и размеренный ритм жизни. А среди популярных направлений выделяются Сортавала в Карелии, Кострома, Рыбинск, а также малые города Золотого кольца. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык, пишет газета.ру. С минимальным отрывом на втором месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, более 60% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителей. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. Еще около половины учеников выбрали предмет в любимое, потому что он стал даваться легче, улучшились оценки, появилась уверенность в своих силах и стал понятен его практический смысл. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, звезды на вашей стороне. Можно действовать решительно, но аккуратно.
2: Овны, женщины, отношения с близкими стабильны. День подходит для совместного отдыха и откровенных бесед.
1: Тельцы, мужчины, вас ждет успех в профессиональной сфере. Возможен карьерный рост.
2: Тельцы, женщины, отношения с любимым наладить удастся тем, кто готов признать свои ошибки.
1: Близнецы, мужчины, лучше поберечь себя, отложить сложные дела и быть экономнее.
2: Близнецы, женщины, найти общий язык с любимым вам будет трудновато, но при большом желании, возможно.
1: Раки, мужчины, есть вероятность, что именно сегодня вы получите интересное деловое предложение.
2: Раки, женщины, критику в свой адрес принять будет очень нелегко, но надо.
1: Львы, мужчины, может быть, не слишком продуктивны, но при этом удачный день.
2: Львы, женщины, вполне возможно начало серьезных романтических отношений.
1: Девы, мужчины, у вас благоприятная финансовая ситуация, вероятны крупные денежные поступления, дорогие подарки.
2: Девы, женщины, а вам хорошо покупать вещи и для себя, и для близких, они ваш выбор от ценят.
1: Весы, мужчины, вам надо быть внимательнее к родственникам, особенно представителям старшего поколения, будьте терпимее.
2: Весы, женщины, не стоит распоряжаться бюджетом семьи единолично, лучше обсудить траты совместно.
1: Скорпионы, мужчины, ни в коем случае не ставьте перед собой цели, которые невозможно достичь.
2: Скорпионы, женщины, хороший день для общения в семье. Расскажите о ваших планах, вас поддержат.
1: Стрельцы, мужчины, вы сможете избежать потерь, если не поддадитесь на соблазны и провокации.
2: Стрельцы, женщины, у вас есть недоброжелательность. Желатели, они очень коварны. Вам придется найти в себе силы им противостоять.
1: Козероги, мужчины, звезды рекомендуют быть осторожнее в делах и не делать резких движений.
2: Козероги, женщины, если вы почувствуете, что с любимым не договориться, переведите разговор на другую тему. Позже вы придете к согласию по этому вопросу.
1: Водолеи, мужчины, у вас вероятны денежные поступления, которыми вы мудро распорядитесь.
2: Водолеи, женщины, вы не понимаете любимого человека, но звезды советуют не паниковать. Скоро все прояснится и наладится.
1: Рыбы, мужчины, доверяйте себе, и все сложится наилучшим образом.
2: Рыбы, женщины, не скупитесь на проявление благодарности и добрые слова. Чем больше их будет, тем лучше будет ваше настроение.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и Весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня. Ты плохой.

0: Сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». И в ней самый загадочный, невероятный и таинственный Коста Лакоста. Если вы не знаете, кто это, то не повезло вам, потому что у Лакосты очень удивительный тембр, и прямо сейчас мы предлагаем с ним ознакомиться в очередной раз. Конкретно я Косту, вернее, Константина Сергеевича Бондаренко в миру отметила в дуэте с Лолитой, когда они спели песню «Все будет по-другому». Я думаю, боже, кто этот мужчина?
2: Ну, кстати, да, по мере исполнения он очень похож на Виктора Цоя. Собственно, сейчас все наши слушатели заценят. А еще, ну, чисто внешне, его сравнивают с вокалистом легендарной американской группы Doors Джимом Моррисоном. У них даже примерно одинаковый рост, около 180 сантиметров. А еще отмечают некоторую схожесть с юным Майклом Джексоном и великим Миком Джаггером. И это не просто какие-то, знаете, восторженные комплименты от фанатов. Действительно, если на него посмотреть на выступлениях, там, на различных клипах, которые выходят достаточно регулярно, то, да, действительно, есть что-то.
1: Ой,
2: черты.
1: Ну а лучше, конечно, не смотреть. Лучше, конечно, слушать. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Там тоже будет выложен трек, и вы сможете проголосовать за него, если захотите, чтобы он звучал на волнах радиостанции нашей как можно чаще. И, значит, новая работа Косты называется «Черри Леди». Я сначала думала, это помнишь, это «Черри Леди».
2: Да, и мне тоже, ну, понимаешь, это самая такая ближайшая ассоциация, тоже показалось, что это будет кавер знаменитой песни немецкой группы, да, да. «Современный разговор», но нет.
1: Друзья, реально классная вещь, ну, по мне, да, вы можете свое мнение любое тоже выразить на радио Ваня прямо сейчас.

0: Батарейки. Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, и сегодня вы рассказываете нам о тех диетах, которые вам помогли или, наоборот, неэффективными оказались. Леночка отметилась в канале в Максе, он так и называется, Радио Ваня. Лучшая диета – это хороший антистресс, клевое настроение, влюбленность. Любите, тем более, что мое самое подходящее для этого время. Будьте любимы, ходите на любимую работу, и все будет хорошо. Привет в Сибирь, Мариинску.
1: Лилия Амелина, а я как депутаты на Кремлев. Диете. Мясо, сало и овощи – мое все. Муж, кстати, вместе со мной скинул тоже 30 килограммов, и в итоге на семью минус 60. Для нас это уже не диета, а образ жизни. Ну, когда вот мясо и овощи, мясо и овощи. Как вкусно. Но иногда так хочется пирожок. Это я про себя.
0: Анастасия Аксенова. Я в свое время весила 87 кг. За 3 месяца сбросила 44. Ничего себе.
1: Ой-ой-ой, так вообще очень опасно.
0: Это да-да-да.
1: Не повторяйте, трюк исполнен профессионалом.
0: Это скорости такие, да, не самые полезные. Просто зарядка каждое утро и отказ от всех полуфабрикатов, а также фастфуда и сладких лимонадов. До сих пор держу одни старые штаны тех времен, ну, в которые вполне возможно вместят 4 Анастасии нынешних.
1: На память, видимо, оставила. Да. Привет, Батарейки, пишет нам Андрей. Приехал в 10 вечера с работы, жена в кровати лежит. Я говорю, пойдем поедим. Она: нет, нужно худеть, ведь через пару месяцев ехать на море. Я говорю, согласен, но пойдем поедим. Итог. 11 вечера. Сидим оба довольные. Едим только что пожаренные шницели. Мы оба неполные. Если что, все в меру. Привет Ставрополю и любимой жене Инуське.
0: Владислав Аксеничев. Мой вес встал на одной отметке. Сначала я парился, а потом забил и живу прекрасно. Вот, например, вчера ночью ел свиное ухо с лучком и хлебушком свежайшим.
1: Я не могу. Еще одно сообщение в телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Сломала систему. Поправилась к лету. Бывает и такое. Кстати, некоторые люди хотят поправиться, а не постройнеть. И еще одно важное сообщение от Александра. Минус 20 за 3 месяца – это перебор. Подумайте о последствиях. Это же большая нагрузка на организм. Профессионалы вес сгоняют за 2 месяца, максимум 6-8 килограммов. Ну и вообще, на какой бы диете вы ни сидели…
0: Главное – не стоять на месте.
1: Нужно обратиться к специалисту, чтобы он вас проконсультировал, сдать определенные анализы. Может, вам как раз вот этой конфетки и не хватает, и вы поэтому не худеете, да? Представь себе, иногда не хватает какой-то запчасти, которая не очевидна.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
2: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
1: Какао-бум, бум-бум!
2: Это мое любимое какао!
1: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». Угренство 25-470-0053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
3: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе с поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
4: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

0: прости.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме подвели итоги голосования за благоустройство территории. В Госдуме объяснили причины роста числа самозанятых. Эксперты указали на рост числа рыжих людей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме подвели итоги голосования за благоустройство территории, пишут СМИ-44. В областной столице пока побеждает проект по благоустройству пляжа на реке Кострома вдоль Речного проспекта. За него проголосовали около 7 тысяч человек. В лидерах также Шарья и Волгореченск. Напомню, в голосовании могут принять участие все граждане старше 14 лет. Пожилым людям и жителям региона, у которых нет доступа в интернет, определяться с выбором объектов помогут волонтеры. Они работают в специальных информационных точках на территории общественных пространств, а также на массовых мероприятиях. Проекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов в каждом муниципалитете, будут благоустроены в следующем году. По итогам голосования в Костромской области благоустроят еще 28 общественных территорий. Число самозанятых в России за прошлый год выросло почти на 27%, что свидетельствует о переходе этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда, пишут «Известия». По словам депутатов, ключевую роль в росте популярности сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Регистрация занимает несколько минут, не требует посещения налоговой, сдачи декларации и использования кассовой техники. Депутаты также отмечают, что ставки составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% с компаниями, а при отсутствии дохода обязательные платежи не взимаются. В настоящее время самозанятость активно используется в сферах услуг, строительства, перевозок, аренды жилья и креативных индустрий, формируя отдельную нишу проектной занятости. Рыжеволосые люди заполняют мир из-за эволюционного преимущества, пишет Лента.ру. Научные сотрудники изучили ДНК около 16 тысяч древних человеческих останков и более 6 тысяч ДНК современных людей, живших в Западной Евразии и Ближнем Востоке, чтобы проследить, какие генетические варианты становились более распространенными в популяции на протяжении тысячелетий. Всего исследователи обнаружили около 500 генетических вариантов, которым естественный отбор благоприятствовал в разное время. Среди них в том числе оказались гены, связанные с рыжими волосами. Специалисты считают, что около 4000 лет назад частота этого гена в европейской популяции начала заметно расти, не останавливаясь, из-за чего через несколько десятков лет рыжий цвет волос может стать доминантным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.

Маша, не плачь, не плачь, не плачь.

Радио Вага. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
1: Реклама.
5: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулет. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским пивом.

0: но я верю в тебя.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Стало известно, как в Костроме пройдет 81-я годовщина Великой Победы. Россиянам назвали минусы солнечных квартир. Легендарного американского рэпера накормят северным деликатесом в российском регионе. Всем привет, на Радио Баня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Патриотические и памятные акции в честь Дня Победы пройдут в течение недели по всей Костромской области, пишут СМИ-44. Главные торжества продлятся 3 дня и охватят разные локации города. Мероприятия начнутся 7 мая в 12:00 с открытия Центра культурного развития в микрорайоне Давыдовский. В этот же день для костромичей и гостей города проведут акцию «Сад памяти» в разных точках города, организуют полевую кухню с солдатской кашей, а также покажут тематические кинопоказы. 8 мая главным событием станет акция «Венок Победы». Она пройдет в 6 вечера на набережной Волги у причала номер 2. 9 мая с утра и до вечера у Вечного огня будет проходить вахта памяти. На площади Мира состоится молебен и возложение цветов к монументу славы, а рядом с площадью развернутся интерактивные площадки для жителей и гостей города. Ну и завершит день большой концерт, который продлится до 8 вечера. Если квартира находится на солнечной стороне дома, свет может испортить ремонт, поменять цвет мебели, обоев и дверей, пишет газета.ру. Эксперты уточняют, что светлые оттенки мебели переносят солнечные лучи лучше, чем темные, а больше всего от света могут пострадать двери, которые находятся напротив окна. При ремонте необходимо обращать внимание на характеристики светостойкости материалов, советуют они. Для солнечной комнаты лучше выбирать обои значения 6, 7 или 8, а также плотное виниловое или окрашиваемое покрытие с пигментом, рассчитанным на световую нагрузку. Эксперты также советуют закрывать окна с солнечной стороны шторами, а также периодически передвигать в комнате мебель и ковры. Четверг, 7 мая, легендарный американский рэпер Флорайда даст концерт в Новосибирске, пишет Лента.ру. В городе знаменитость угостят сибирскими пельменями, строганиной и чаем с вареньем из шишек. И кроме того, его планируют познакомить с русской баней. Сразу после концерта рэпер улетит в Нью-Йорк. Там у него запланировано следующее выступление. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
5: Реклама.
6: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
7: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовое оборудование, котлы, водонагреватели, радиаторы отопления и многое другое по очень выгодным ценам. Весь февраль и март скидки 7%. Участников СВО до 20% на весь ассортимент. Кострома, улица Пушкина, 43/102, телефон 302-132, код города 49-42. Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья, забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
8: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
9: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
10: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
12: Это не шутки.
13: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информации.

0: Alex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло «Газ-вода» на Стопани 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
3: То «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Юный Костромич вошел в тройку сильнейших на чемпионате области по шашкам. В Госдуме напомнили о необходимости регистрации теплиц на даче. Россиянам назвали лучшие наряды для выпускного. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершился чемпионат Костромской области по русским шашкам, пишут СМИ-44. Участниками соревнований стали как опытные спортсмены, имеющие звание кандидатов в мастера спорта, так и самые юные любители стратегии, которым едва исполнилось 10 лет. Особый резонанс вызвало выступление в чемпионате среди мужчин. Уверенную победу здесь одержал костромич Александр Тихомиров. Но главной сенсацией стал 9-летний Егор Шайдаков, самый юный участник турнира. Воспитанник Костромской спортивной школы номер 10 показал результат в 10 очков и по дополнительным показателям занял второе место, обойдя многих именитых соперников. Среди женщин чемпионкой региона стала костромичка Юлия Рябинина. Серебро увезла в Судиславский район Анастасия Барышева, а бронза досталась дебютантке соревнований Марине Смирновой из Костромского района. Если теплица стоит на капитальном фундаменте и переместить ее без разрешения нельзя, она считается объектом недвижимости, пишет газета.ру. О начале ее строительства нужно уведомить администрацию, а затем зарегистрировать право собственности в Росреестре. Теплицы на металлических дугах, которые легко разбираются, регистрировать не нужно, отмечают депутаты, так как это временное сооружение и закон не обязывает владельца его оформлять. Но в случае, если уже поставили фундамент, подвели отопление, водопровод или стационарное электричество, такая теплица попадает в категорию недвижимости и лучше ее зарегистрировать. Кроме того, теплицу нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от границы соседнего участка. Редактор моды La Moda назвала россиянам самые актуальные наряды для выпускного вечера, пишет Лента.ру. По словам эксперта, в текущем сезоне наблюдается глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м годам, которым характерны акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и кич, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты и высокий ворот. Эксперт также дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. В первую очередь она рекомендует обратить внимание на ткани. Чем она более матовая и плотная, тем благороднее она выглядит. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
2: Я за Родину воюю! За Россию!
1: Для лиц старше 12 лет.
3: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
4: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
5: 12+. Реклама.
6: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
7: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
8: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
9: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Я Знайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
10: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
11: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
13: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза». Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, так это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». ОГРН 125-47-00-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтийское шоссе, дом 2.
3: Очереди бесят и гостей, и персонал.
4: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
3: Долго внедрять?
4: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
3: А доплаты?
4: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
5: Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
6: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Апраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
8: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Более 40 тысяч костромичей научились оказывать первую помощь. В России появился спрос на ничего не делание среди туристов. Опрос показал самый любимый предмет российских школьников. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается реализация программы по обучению жителей оказанию первой помощи, пишут СМИ 44. За три года действия программы основам оказания первой помощи планируется обучить большую часть населения старше 14 лет. В перечне состояний, при которых допустимо оказывать первую помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания, кровотечение, травмы и ожоги. Костромичи могут выбрать наиболее удобную для себя площадку, дату и время. Например, в библиотеке номер 5 в микрорайоне Якиманиха занятия организованы каждый вторник с 14 до 17 часов. В центре внешкольной работы «Беркут» на Кинешемском шоссе жителей ждут по четвергам с 5 до 8 часов вечера. В гимназии номер 25 в микрорайоне 1 Давыдовский уроки проходят по средам с 5 до 7 вечера. Летний сезон этого года в российском внутреннем туризме демонстрирует устойчивый интерес к спокойному отдыху, оздоровительным программам и поездкам в малые города, пишут «Известия». Прежде всего, это тренд на ничего не делание, указывают специалисты. Люди, уставшие от городского шума, ищут тишину и восстановление. В рамках этого направления россияне чаще выбирают небольшие тихие пляжные отели без лишней суеты, в частности на курортах Сочи и Анапы. Еще одним заметным трендом стали поездки в малые города. В них туристов привлекает аутентичная архитектура и размеренный ритм жизни. А среди популярных направлений выделяются Сортавала в Карелии, Кострома, Рыбинск, а также малые города Золотого кольца. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык, пишет газета.ру. С минимальным отрывом на втором месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, более 60% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителей. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. Еще около половины учеников выбрали предмет в любимое, потому что он стал даваться легче, улучшились оценки, появилась уверенность в своих силах и стал понятен его практический смысл. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
2: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
5: О, «Цимус».
2: Ваня.

0: было жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: уже здесь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
6: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
5: Какао-бум, бум-бум!
6: Это мое любимое какао!
5: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао Бум» на Озон. ООО «Какао Бум». УГРН 125 470 3053 40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме подвели итоги голосования за благоустройство территории. В Госдуме объяснили причины роста числа самозанятых. Эксперты указали на рост числа рыжих людей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме подвели итоги голосования за благоустройство территории, пишут СМИ-44. В областной столице пока побеждает проект по благоустройству пляжа на реке Кострома вдоль Речного проспекта. За него проголосовали около 7 тысяч человек. В лидерах также Шарья и Волгореченск. Напомню, в голосовании могут принять участие все граждане старше 14 лет. Пожилым людям и жителям региона, у которых нет доступа в интернет, определяться с выбором объектов помогут волонтеры. Они работают в специальных информационных точках на территории общественных пространств, а также на массовых мероприятиях. Проекты, победители, набравшие наибольшее количество голосов в каждом муниципалитете, будут благоустроены в следующем году. По итогам голосования в Костромской области благоустроят еще 28 общественных территорий. Число самозанятых в России за прошлый год выросло почти на 27%, что свидетельствует о переходе этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда, пишут «Известия». По словам депутатов, ключевую роль в росте популярности сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Регистрация занимает несколько минут, не требует посещения налоговой, сдачи декларации и использования кассовой техники. Депутаты также отмечают, что ставки составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% с компаниями, а при отсутствии дохода обязательные платежи не взимаются. В настоящее время самозанятость активно используется в сферах услуг, строительства, перевозок, аренды жилья и креативных индустрий, формируя отдельную нишу проектной занятости. Рыжеволосые люди заполняют мир из-за эволюционного преимущества, пишет Лента.ру. Научные сотрудники изучили ДНК около 16 тысяч древних человеческих останков и более 6 тысяч ДНК современных людей, живших в Западной Евразии и Ближнем Востоке, чтобы проследить, какие генетические варианты становились более распространенными в популяции на протяжении тысячелетий. Всего исследователи обнаружили около 500 генетических вариантов, которым естественный отбор благоприятствовал в разное время. Среди них в том числе оказались гены, связанные с рыжими волосами. Специалисты считают, что около 4000 лет назад частота этого гена в европейской популяции начала заметно расти, не останавливаясь, из-за чего через несколько десятков лет рыжий цвет волос может стать доминантным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Прекрасный солнечный денек в Санкт-Петербурге. Сегодня 6 мая. Меня зовут Андрей Шмурай. Середина недели, и стало быть, в нашей игре «Угадай фильм» мы сегодня будем угадывать голливудскую историю. Что-то тянет меня в последнее время на какие-то свадебные дела. Это опять очередная подсказка. Друзья, звоните 325-696, код города 812.
0: Угадай фильм.
2: Ты любишь ее?
3: Да нет же.
4: А это мой жених Глен.
5: Кстати, а как ваша фамилия?
6: Гулия.
2: Фамилия Джулии будет Гулия? Джулия Гулия. Смешно.
6: Что тут смешного?
2: Ну, я не знаю, да.
1: Если вспомнили название этой уморительной голливудской картины, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим фирменный шопер от Радио Ваня. Всем удачи!
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама. Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Если вы поклонник этой классической истории Льюиса Кэрролла, то наверняка в курсе, что именно 6 мая отмечается неофициальный шуточный праздник, который называется «День встречи с Белым рыцарем». Он действительно посвящен персонажу книжки «Алиса в стране чудес», белому рыцарю, который символизирует доброту, заботу и помощь в трудную минуту. Об этом празднике и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Он появился в интернете, предположительно, в середине 2000-х годов. День встречи с белым рыцарем – это праздник воображения и веры в благородство. Он призывает на мгновение отвлечься от повседневной суеты и представить, что в мире все еще есть место для подвигов и сказочных встреч.
0: Четвертое место.
1: У этого праздника нет единой версии происхождения. Одна из основных – праздник придумали в 2006 году именно поклонники творчества Льюиса Кэрролла в честь белого рыцаря из книжки.
0: Третье место.
1: В «Алисе в Зазеркалье» белый рыцарь единственный, кто проявил к девочке искреннюю симпатию и предложил помощь. Алисе понравилась его мягкая улыбка и голубые глаза, излучающие доброту и кротость. Мужественность образу придавали ослепительно блестящие доспехи.
0: Второе место.
1: Традиции праздника неофициальные и в основном сводятся к следующему. Нужно совершать в этот день благородные поступки, помогать близким, женщинам, пожилым людям, делать добрые дела безвозмездно, например, уступить место в транспорте, помочь донести тяжелые сумки или решить бытовую проблему.
0: Первое место.
1: Кстати, день встречи с белым рыцарем – это не только праздник тех, кто верит в магию Алисы в стране чудес, но и тех, кто видит в белом рыцаре своего идеального спутника на пути через наш абсурдный мир, который порой кажется невероятно беспорядочным.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, как в Костроме пройдет 81-я годовщина Великой Победы. Россиянам назвали минусы солнечных квартир. Легендарного американского рэпера накормят северным деликатесом в российском регионе. Всем привет, на Радио Баня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Патриотические и памятные акции в честь Дня Победы пройдут в течение недели по всей Костромской области, пишут СМИ-44. Главные торжества продлятся 3 дня и охватят разные локации города. Мероприятия начнутся 7 мая в 12:00 с открытия Центра культурного развития в микрорайоне Давыдовский. В этот же день для костромичей и гостей города проведут акцию «Сад памяти» в разных точках города, организуют полевую кухню с солдатской кашей, а также покажут тематические кинопоказы. 8 мая главным событием станет акция «Венок Победы». Она пройдет в 6 вечера на набережной Волги у причала номер 2. 9 мая с утра и до вечера у Вечного огня будет проходить вахта памяти. На площади Мира состоится молебен и возложение цветов к монументу славы, а рядом с площадью развернутся интерактивные площадки для жителей и гостей города. Ну и завершит день большой концерт, который продлится до 8 вечера. Если квартира находится на солнечной стороне дома, свет может испортить ремонт, поменять цвет мебели, обоев и дверей, пишет газета.ру. Эксперты уточняют, что светлые оттенки мебели переносят солнечные лучи лучше, чем темные, а больше всего от света могут пострадать двери, которые находятся напротив окна. При ремонте необходимо обращать внимание на характеристики светостойкости материалов, советуют они. Для солнечной комнаты лучше выбирать обои значения 6, 7 или 8, а также плотное виниловое или окрашиваемое покрытие с пигментом, рассчитанным на световую нагрузку. Эксперты также советуют закрывать окна с солнечной стороны шторами, а также периодически передвигать в комнате мебель и ковры. В четверг, 7 мая, легендарный американский рэпер Фло Райда даст концерт в Новосибирске, пишет Лента.ру. В городе знаменитость угостят сибирскими пельменями, строганиной и чаем с вареньем из шишек. И кроме того, его планируют познакомить с русской баней. Сразу после концерта рэпер улетит в Нью-Йорк. Там у него запланировано следующее выступление. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-5340. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
3: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.

0: кипиш и яркие новинки. Виктория Дайнеко, якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант, так ты меня променял на камушек, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня, ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Вайна. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно увиденную мной картину российского производства со странным названием «Счастлив, когда ты нет». Да и вообще, картина весьма странная. Она прежде всего, конечно же, о любви, но о любви весьма неординарной. Главные герои, как это принято сейчас говорить, миллениалы, то есть 30-летние. Зовут их Женя и Женя, то есть Евгений и Евгения. Вот говорят, подобное притягивает подобное. И они действительно разные, и причем каждый со своими таракашками в голове. Евгения играет неизвестный для меня до этого фильма Гоша Такаев. Он такой, знаете, везунчик по жизни. Он является учредителем компании, в офисе не появляется, но, как вы понимаете, денежки получает. И вот поэтому не понимает, а какая у него теперь текущая цель. Ну а 30-летняя Женька, которую, кстати, играет Саша Бортич, она такой ходячий трэш. Именно так она себя и позиционирует. И вот эти самые, как на первый взгляд кажется, токсичные отношения выливаются в конечном итоге, да-да-да, в большое и светлое чувство. Пересказывать не стану. Это, друзья мои, не в чистом виде мейнстрим. Это, наверное, картина, которая где-то на грани между авторским и развлекательным кино. Посмотрите, составьте свое мнение и при желании отпишитесь на страничке Радио Ваня ВКонтакте. Буду ждать. Кино на вечер. Счастлив, когда ты нет. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. Навстречу новой весне.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Была такая замечательная песня «Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня». Оказалась пророческой. Жаль только не в России, а в Великобритании. Мужчина рассказал, что однажды обедал в машине, и вдруг к нему залетел воробей, сел на пол перед пассажирским сиденьем. Мужчине показалось, что птица действительно сулит ему удачу, и на следующий день он купил 3 лотерейных билета. Первый билет не принес ничего. На втором мужчина увидел информацию о выигрыше в размере 120 тысяч долларов. Он тут же позвонил жене и сообщил, что они наконец-то разбогатели. А это еще не все. Уже дома жена изучила счастливый билет и обнаружила, что на самом деле мужчина выиграл не 120 тысяч долларов, а ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч в течение 20 лет. В общей сложности почти 2,5 миллиона долларов, однако мужчина выбрал единовременную выплату. Как вы понимаете, друзья мои, птичку отблагодарить не получится. Улетела, не пообещав вернуться. А жаль. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
3: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Юный Костромич вошел в тройку сильнейших на чемпионате области по шашкам. В Госдуме напомнили о необходимости регистрации теплиц на даче. Россиянам назвали лучшие наряды для выпускного. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершился чемпионат Костромской области по русским шашкам, пишут СМИ-44. Участниками соревнований стали как опытные спортсмены, имеющие звание кандидатов в мастера спорта, так и самые юные любители стратегии, которым едва исполнилось 10 лет. Особый резонанс вызвало выступление в чемпионате среди мужчин. Уверенную победу здесь одержал Костромич Александр Тихомиров. Но главной сенсацией стал 9-летний Егор Шайдаков, самый юный участник турнира. Воспитанник Костромской спортивной школы номер 10 показал результат в 10 очков и по дополнительным показателям занял второе место, обойдя многих именитых соперников. Среди женщин чемпионкой региона стала костромичка Юлия Рябинина. Серебро увезла в Судиславский район Анастасия Барышева, а бронза досталась дебютантке соревнований Марине Смирновой из Костромского района. Если теплица стоит на капитальном фундаменте и переместить ее без разрешения нельзя, она считается объектом недвижимости, пишет газета.ру. О начале ее строительства нужно уведомить администрацию, а затем зарегистрировать право собственности в Росреестре. Теплицы на металлических дугах, которые легко разбираются, регистрировать не нужно, отмечают депутаты, так как это временное сооружение и закон не обязывает владельца его оформлять. Но в случае, если уже поставили фундамент, подвели отопление, водопровод или стационарное электричество, такая теплица попадает в категорию недвижимости и лучше ее зарегистрировать. Кроме того, теплицу нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от границы соседнего участка. Редактор моды La Moda назвала россиянам самые актуальные наряды для выпускного вечера, пишет Лента.ру. По словам эксперта, в текущем сезоне наблюдается глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м годам, которым характерны акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и кич, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты и высокий ворот. Эксперт также дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. В первую очередь она рекомендует обратить внимание на ткани. Чем она более матовая и плотная, тем благороднее она выглядит. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовое оборудование, котлы, водонагреватели, радиаторы отопления и многое другое по очень выгодным ценам. Весь февраль и март скидки 7%. Участников СВО до 20% на весь ассортимент. Кострома, улица Пушкина, 43/102, телефон 302-132, код города 49-42.
7: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.

0: ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
3: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Аналитический инструмент музыкальный индекс Bandlink подвел итоги первого квартала 2026 года, измерив интерес россиян к отечественным и зарубежным исполнителям. Новые данные показали, какие артисты и жанры пользовались наибольшим вниманием. Отечественные артисты заняли 60% от общего числа баллов индекса, на зарубежных пришлось 40%. В обновленном топ-1000 чаще всего присутствовали представители поп-музыки, рэпа и электроники. Среди тех, кого прослушивали чаще всего, хип-хоп Баста, поп-звезда Зиверт и рок-музыкант Женя Трофимов. В первом квартале 2026 года взлеты исполнителей в индексе чаще всего происходили после выхода новых релизов. Например, Зиверт впервые заняла первое место благодаря ремейку трека Децела «Слезы». Клава Кока достигла высокой позиции после выхода EP «Как я люблю тебя». За неделю с 30 марта по 5 апреля она поднялась с 362 строчки аж на 24-ю. Радуемся за наших артистов.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Бывшая солистка британского квинтета Spice Girls, а ныне модельер Виктория Бекхэм считает, что воссоединение группы возможно только при уникальных условиях. В качестве примера она привела серию шоу легендарного шведского квартета ABBA. Вопрос о возрождении Spice Girls возник в связи с их 30-летием, которое отмечается в этом году. Примечательно, что в последний раз Виктория Бекхэм, Мелани Браун, Мелани Си, Джерри Халлиуэлл и Эмма Бантон выступали на одной сцене в 2012 году на церемонии закрытия 30-летних Олимпийских игр в Лондоне. В 2019-м перчинки отправились в гастрольный тур, но уже вчетвером Бекхэм отказалась от участия в выступлениях. И вот недавно артистка рассказала, что при разработке идеи нового гастрольного тура Spice Girls за основу может быть взята практика ABBA. Шведский квартет выпускает вместо себя на сцену голограммы — трехмерное изображение артистов в молодом возрасте. Такие аватары исполняют хиты своих прототипов и перемещаются по огромным экранам. Шоу ABBA Voyage стартовала в мае 22 года на специально построенной арене в Олимпийском парке Лондона и продлится до ноября 2026. Кто знает, может быть, именно перчинки станут продолжателями этого шумного эксперимента.
0: Звездный час. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть время, будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус.

0: то только Цимус.
1: О, Цимус.
2: Реклама. Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Более 40 тысяч костромичей научились оказывать первую помощь. В России появился спрос на ничего не делание среди туристов. Опрос показал самый любимый предмет российских школьников. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается реализация программы по обучению жителей оказанию первой помощи, пишут СМИ 44. За три года действия программы основам оказания первой помощи планируется обучить большую часть населения старше 14 лет. В перечне состояний, при которых допустимо оказывать первую помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания, кровотечение, травмы и ожоги. Костромичи могут выбрать наиболее удобную для себя площадку, дату и время. Например, в библиотеке номер 5 в микрорайоне Якиманиха занятия организованы каждый вторник с 14 до 17 часов. В центре внешкольной работы «Беркут» на Кенишемском шоссе жителей ждут по четвергам с 5 до 8 часов вечера. В гимназии номер 25 в микрорайоне 1 Давыдовский уроки проходят по средам с 5 до 7 вечера. Летний сезон этого года в российском внутреннем туризме демонстрирует устойчивый интерес к спокойному отдыху, оздоровительным программам и поездкам в малые города, пишут «Известия». Прежде всего, это тренд на ничего не делание, указывают специалисты. Люди, уставшие от городского шума, ищут тишину и восстановление. В рамках этого направления россияне чаще выбирают небольшие тихие пляжные отели без лишней суеты, в частности на курортах Сочи и Анапы. Еще одним заметным трендом стали поездки в малые города. В них туристов привлекает аутентичная архитектура и размеренный ритм жизни. А среди популярных направлений выделяются Сортавала в Карелии, Кострома, Рыбинск, а также малые города Золотого кольца. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык, пишет газета.ру. С минимальным отрывом на втором месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, более 60% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителей. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. Еще около половины учеников выбрали предмет в любимое, потому что он стал даваться легче, улучшились оценки, появилась уверенность в своих силах и стал понятен его практический смысл. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
5: Реклама.
6: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
7: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
8: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ вода. На Стопани 44.
9: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которая доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
10: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я-Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я-Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
11: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашему размером. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
12: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
14: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей. Однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже неплохо, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 14, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%, согласно сервису Яндекс.Погода.
13: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
13: Радио Ваня. Ближе.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Если вы поклонник этой классической истории Льюиса Кэрролла, то наверняка в курсе, что именно 6 мая отмечается неофициальный шуточный праздник, который называется «День встречи с Белым рыцарем». Он действительно посвящен персонажу книжки «Алиса в стране чудес» белому рыцарю, который символизирует доброту, заботу и помощь в трудную минуту. Об этом празднике и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Он появился в интернете предположительно в середине 2000-х годов. День встречи с белым рыцарем – это праздник воображения и веры в благородство. Он призывает на мгновение отвлечься от повседневной суеты и представить, что в мире все еще есть место для подвигов и сказочных встреч.
0: Четвертое место.
1: У этого праздника нет единой версии происхождения. Одна из основных – праздник придумали в 2006 году именно поклонники творчества Льюиса Кэрролла в честь белого рыцаря из книжки.
0: Третье место.
1: В «Алисе в Зазеркалье» белый рыцарь – единственный, кто проявил к девочке искреннюю симпатию и предложил помощь. Алисе понравилась его мягкая улыбка и голубые глаза, излучающие доброту и кротость. Мужественность образу придавали ослепительно блестящие доспехи.
0: Второе место.
1: Традиции праздника неофициальные и в основном сводятся к следующему. Нужно совершать в этот день благородные поступки, помогать близким, женщинам, пожилым людям, делать добрые дела безвозмездно, например, уступить место в транспорте, помочь донести тяжелые сумки или решить бытовую проблему.
0: Первое место.
1: Кстати, день встречи с белым рыцарем – это не только праздник тех, кто верит в магию Алисы в стране чудес, но и тех, кто видит в белом рыцаре своего идеального спутника на пути через наш абсурдный мир, который порой кажется невероятно беспорядочным.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Как-то один мой приятель мне рассказал, что он очень жалеет о том, что расстался со своей девушкой. Она была безумно в него влюблена, но он через несколько дней решил завести новую. Прежняя подружка, конечно, переживала, но потом уехала в другой город, училась в университете. В общем, у нее своя жизнь. И вот как-то она приехала в родной город навестить родителей, идет по улице, и вдруг кто-то ее окликает. И это был мой тот самый ветреный приятель. Ну так, ни о чем не обязывающее общение, перебросились парой слов, и мой знакомый говорит: «Я помню, как мы расстались, много всего упустили, заходи как-нибудь вечерком, наверстаем». Раскатал, как говорится, губу. А она ему в ответ так мило улыбнулась, подняла безымянный палец, а на нем обручальное кольцо. И говорит: «А я уже давно наверстала и с кем-то получше». По словам моего приятеля, таких обломов он никогда в своей жизни не испытывал. А что уж тут поделать? Раньше нужно было думать. Хотя, я думаю, разглядеть настоящее чувство иногда бывает весьма и весьма сложно. Поэтому смотрите пристальнее, чтобы не пришлось потом, как моему приятелю, локти кусать. И еще. Любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
5: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
4: Какао-бум, бум-бум!
5: Это мое любимое какао!
4: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао-бум на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
6: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
7: Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.

0: вечера.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
2: В 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники на двоих. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%, превысив показатель в 15 400 000 человек. Такие изменения указывают на переход этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда. Об этом газете «Известия» сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гаврин. По словам депутата, такие показатели свидетельствуют о том, что самозанятость перешла в сложившийся сегмент рынка труда. Гаврин подчеркнул, что основную роль в росте популярности такой формы занятости сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Граждане имеют возможность зарегистрироваться всего за несколько минут, при этом им не нужно посещать налоговую, сдавать декларации и использовать кассовую технику. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет, заявила газете «Ру» адвокат Екатерина Зотова. Депутат Госдумы Игорь Антропенко накануне заявил, что в России нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, сейчас она составляет чуть более 74 лет. По словам депутата, после 60 лет такая мера может быть востребована, поскольку с возрастом внешность человека заметно меняется. Из-за этого могут возникать сложности с подтверждением личности, в том числе при посадке в самолет или поезд. Сейчас граждане России получают паспорт в 14 лет, а затем меняют его в 20 и 45 лет. И в завершении выпуска. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники на двоих. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России на своем сайте. В рейтинг АТОР вошли как зарубежные, так и внутренние направления, где туристы тратят меньше всего при покупке организованного тура. Сильнее всего снизились средние траты на поездки во Вьетнам, Китай и Россию. Турция немного подорожала, а Мальдивы резко прибавили в среднем чеке. Абхазия – самое доступное направление майя, говорится в сообщении. На внутреннем направлении уменьшился интерес к Краснодарскому краю, но вырос к Санкт-Петербургу, Кавказским минеральным водам, Калининграду и Татарстану. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
3: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
2: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
3: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
2: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-50-340. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Радиоканал «Гольфстрим FM».
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей. Однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже неплохо, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 14, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно увиденную мной картину российского производства со странным названием «Счастлив, когда ты нет». Да и вообще, картина весьма странная. Она прежде всего, конечно же, о любви, но о любви весьма неординарной. Главные герои, как это принято сейчас говорить, миллениалы, то есть 30-летние. Зовут их Женя и Женя, то есть Евгений и Евгения. Вот говорят, подобное притягивает подобное. И они действительно разные, и причем каждый со своими таракашками в голове. Евгения играет неизвестный для меня до этого фильма Гоша Такаев. Он такой, знаете, везунчик по жизни. Он является учредителем компании, в офисе не появляется, но, как вы понимаете, денежки получает. И вот поэтому не понимает, а какая у него теперь текущая цель. Ну а 30-летняя Женька, которую, кстати, играет Саша Бортич, она такой ходячий трэш. Именно так она себя и позиционирует. И вот эти самые, как на первый взгляд кажется, токсичные отношения выливаются в конечном итоге, да-да-да, в большое и светлое чувство. Пересказывать не стану. Это, друзья мои, не в чистом виде мейнстрим. Это, наверное, картина, которая где-то на грани между авторским и развлекательным кино. Посмотрите, составьте свое мнение и при желании отпишитесь на страничке Радио Ваня ВКонтакте. Буду ждать. Кино на вечер. Счастлив, когда ты нет. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. В городе весна.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

трэш и яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Была такая замечательная песня «Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня». Оказалась пророческой. Жаль только не в России, а в Великобритании. Мужчина рассказал, что однажды обедал в машине, и вдруг к нему залетел воробей, сел на пол перед пассажирским сиденьем. Мужчине показалось, что птица действительно сулит ему удачу, и на следующий день он купил 3 лотерейных билета. Первый билет не принес ничего. На втором мужчина увидел информацию о выигрыше в размере 120 тысяч долларов. Он тут же позвонил жене и сообщил, что они наконец-то разбогатели. А это еще не все. Уже дома жена изучила счастливый билет и обнаружила, что на самом деле мужчина выиграл не 120 тысяч долларов, а ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч в течение 20 лет. В общей сложности почти 2,5 миллиона долларов. Однако мужчина выбрал единовременную выплату. Как вы понимаете, друзья мои, птичку отблагодарить не получится. Улетела, не пообещав вернуться. А жаль. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Очереди бесят и гостей, и персонал.
6: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
5: Долго внедрять?
6: 15 минут. Старт с телефона без оборудования. Автоматизация, QR-меню, сайт доставки. Все в одном.
5: А доплаты?
6: Их нет. Фиксированная цена, поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Эксперт рассказала, на какие красные флаги стоит обратить внимание еще до отправки ребенка в летний лагерь. Почти половина опрошенных россиян заявили, что допускают переплату по финансовым продуктам. В Западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около 4000 лет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Ольга Купцова, эксперт по личному страхованию Росгосстраха, рассказала, на какие красные флаги стоит обратить внимание еще до отправки ребенка в летний лагерь. Первое, что стоит проверить родителям, внесен ли лагерь в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Это базовый критерий безопасности. Если лагерь есть в реестре, значит, он прошел проверку и может официально принимать детей. Проверить лагерь можно на сайте детскийотдых.рф. Если организации нет в реестре, это серьезный повод отказаться от путевки. В таком случае родители не могут быть уверены, что на территории соблюдаются санитарные, противопожарные и другие обязательные требования, а сама организация имеет право проводить детский отдых. Почти половина, 47% опрошенных россиян заявили, что допускают переплату по финансовым продуктам, в первую очередь по кредитам, если это позволяет сэкономить время и избежать сложностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Из них 61% готовы переплатить до 5% от потенциальной выгоды, 31% согласны на переплату в диапазоне 5-10% и 8% признают, что могут заплатить еще больше ради простоты и скорости оформления. При этом только 38% респондентов уверены, что понимают, сколько именно они теряют, выбирая более простые решения. Еще 44% лишь предполагают наличие переплаты, но не могут ее оценить, а 18% вовсе не задумываются об этом. И в завершении выпуска. В Западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около 4000 лет. Находка сделана при раскопках кургана Сейтимер-Хиюк. По оценкам ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без металла с помощью деревянных креплений. Находка считается уникальной. Из 174 изученных построек этого же периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей, вопросы безопасности, приватности и организации пространства. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Привет, это «Батарейки».
2: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
1: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
2: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
1: Пожелаем зеленому легкой посадки.
3: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
1: Посадил дед репку, и мы сможем.
3: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя. О, Нордпалп. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ордосе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов. Но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей. Однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже неплохо, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 14, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

любишь. Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
1: Радио Ваня. Весна. На всю громкость.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
5: 12+.
4: Ваня. Радио Ваня.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

0: любишь. И яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант. Так ты меня променял на того мужик, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Если в окно

0: потом.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

любишь. И яркие новинки. Holy Flame. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!